Дорогие друзья, я думаю, что вы все видели в течение прошедшей недели заботу Господа о вас и вашей семье. А в чем вы видели эту заботу? Хорошо, что вы замечаете заботу Господа о вас в том, что вам готовили пищу, с вами молились, вас утешали, помогали делать уроки. А вы благодарили Господа за это? Не забывайте благодарить Бога, это очень важно. Но Господь желает, чтобы и вы проявляли заботу о тех, с кем вы вместе живете. Друзья, кто из вас на прошедшей неделе проявлял заботу о маме, о папе? Что сделал для братика или сестрички? Я рада за вас, если вы действительно что-то сделали. Проявляйте постоянно заботу о ваших близких. Сегодня у нас будет новая тема урока, и главная мысль в ней выражена в двух словах. Забота о других. Но вначале мы с вами послушаем песню.

Ребята, итак, христианская семья – это семья, где все любят Христа и стараются жить так, как учит Иисус, потому что Христос – глава их семьи. Забота – это внимание к нуждам кого-нибудь другого, попечение о ком-либо. Другие – это люди, которые не живут в вашей семье. Почему христианская семья заботится о других людях? Христианская семья заботится о других, потому что этому учит Господь. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Чувствование – это особое состояние, когда что-то чувствуешь, о чем-то переживаешь. Слово Божье призывает нас к тому, чтобы у нас были такие же чувства и переживания, как и у Иисуса Христа. Христос, живя на земле, проповедовал людям Евангелие, Царствие Божие. И это было главным в его служении, потому что он для этого и пришел. Христос заботился и о повседневных нуждах людей. Вспомните о том, как он помогал больным, как он насыщал голодных. Господь желает, чтобы христианские семьи тоже имели желание помочь нуждающимся и заботились о нуждах людей. Вопрос возникает, как христианская семья может заботиться о других? Первое. Оказывать гостеприимство. В Библии мы находим добрый тому пример. Апостол Павел, неся весть Евангелия, пришел в город Коринф. Там его приняла христианская семья. Мужа звали Акила, а жену Прискила. Павел остался у них и жил с ними год и 6 месяцев. В этой семье Павел получил место, где он мог отдыхать, здесь он питался. Акила и Прискила видели, в чем нуждается апостол Павел, и заботились о нем. Слово Божье говорит: «Будьте странолюбивы друг к другу без ропота». Это значит быть гостеприимным, не проявлять недовольства, когда нужно принять того, кто нуждается в ночлеге. Христианские семьи всегда отличались гостеприимством, приглашая в свои дома странников. Второе. Оказывать помощь нуждающимся. Акила со своей женой Прискилой и апостол Павел вместе работали, потому что у них было одинаковое ремесло. Они делали палатки. Делая палатки, они зарабатывали деньги для своих нужд, а также помогали другим. Слово Божье говорит: «Трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Христианские семьи должны быть особенно трудолюбивы. Дети в этих семьях, смотря на своих родителей, рано учатся видеть нужду других людей, имеют желание помогать, потому что научены в своих семьях заботе и трудолюбию. В небольшом домике деревни Сосновки жила одинокая старушка. У нее сильно болели ноги. В теплые дни старушка с костыльком выходила на улицу. Некоторые из деревенских детей порой смеялись над ней, а Оле жаль было старушку. Когда в саду расцвели первые подснежники, она нарвала букетик и отнесла его больной старушке. Та открыла дверь и удивленно посмотрела на нее. «Здравствуйте, бабушка! Возьмите этот букетик!» – с любовью сказала девочка и протянула ей подснежники. «Ты меня так обрадовала этим, дитя! Этого уже давно никто не делал. Проходи ко мне в комнату!» Старушка была так слаба, что тут же снова легла в постель. Девочка заметила, что в комнате давно не прибирали. Рассказывая о себе, Оля собрала мусор, убрала посуду на столе, стряхнула на улице половички, затем она сходила к колодцу, принесла воды и помыла полы. Старушка плакала от радости и благодарила девочку. С того дня Оля каждый день приходила к старушке. Олина мама радовалась усердию девочки и передавала с дочкой для старушки что-нибудь покушать. «Мои дорогие ребята, возьмите пример с этой девочки. Вам тоже это по силам. А что еще вы можете сделать, чтобы проявить заботу о нуждах других людей? Можете сходить в аптеку за лекарством, подмести двор, принести в дом воды, дров, угля,
Все, что вы делаете по дому, помогая родителям, можете сделать и для других, проявляя заботу об их нуждах.

Возможно, вы скажете, что все это делают и неверующие. Я с вами согласна, но есть то, что делают только в христианских семьях. И это третье – молиться за верующих. Христианские семьи много молятся Богу за верующих людей, чтобы Бог благословил и укрепил их в вере. Они понимают, что для христиан очень важны общения, где они вместе могут почитать Библию, помолиться Богу, воздать Ему хвалу и славословие. Поэтому они посещают верующих не только для того, чтобы оказать помощь, но и для того, чтобы ободрить, укрепить друг друга. Однажды, убираясь в доме у старушки, Оля увидела песенник. Она рассказала об этом маме. Мама сказала, что у старушки, наверное, есть и Библия, и будет очень хорошо, если Оля почитает ей из Библии или песенника. На следующий день, ободренная советом мамы, Оля пошла к старушке. «Можно я вам что-нибудь прочитаю из песенника?» – робко спросила девочка. «О, очень даже можно!» – обрадовалась старушка. «Мои глаза все больше слабеют, поэтому я ежедневно молю Бога, чтобы Он сохранил мне зрение настолько, чтобы я могла хотя бы читать Библию и песенник. Но мне это становится все труднее. А теперь мне Господь послал тебя. Я так рада, что ты желаешь мне что-то прочитать». Оля начала читать. «В слове своем Христос учит меня, чтобы я знал, как Он любит меня. Книги Его много вижу чудес, но всех отраднее это мне весть». С тех пор девочка часто читала ей Библию, пела с ней песни. Вместе со старушкой Оля склонялась на колени и молилась Господу. Друзья, это и вам по силам. Вы можете рассказать библейскую историю, которую слышали на уроке, сделать открытку, написать библейский стих и подарить ему кому-то из верующих. Но в христианской семье молятся не только за верующих, но и за неверующих и рассказывают людям о Боге, о пути спасения. Сколько людей живет рядом с вами, которые не знают истины о Боге? Часто эти люди несчастны еще и потому, что не видят этой нужды в своей жизни. Но как каждый человек имеет нужду в пище, в одежде, в тепле, в отдыхе, так каждый человек имеет и нужду в Боге. В христианских семьях это хорошо понимают и заботятся о том, чтобы другие люди познали Бога. Христианские семьи много молятся за неверующих людей, чтобы Бог привел их на путь спасения, и с радостью свидетельствуют о Боге. Дима и Витя Ивановы очень ждали субботний день. Папа обещал им, что в очередной раз возьмет их с собой в поездку на библиотеку, то есть раздавать духовную литературу на улице. И вот наступил этот день. После завтрака отец и сыновья поставили в машину коробки, в которых находились Новые Заветы, Библии, духовные книги и журналы, в том числе и детские. Совершив молитву о том, чтобы Бог благословил их и приготовил сердца неверующих людей для принятия благой вести, они поехали в тот район, где их, как обычно, ждали. Люди приходили обменять книги, побеседовать о Боге, задать волнующие им вопросы. Мальчики внимательно слушали, как отец беседовал с людьми и молились за него. Дима и Витя радовались тому, что могли участвовать с отцом в деле благовестия через библиотеку. И в сердцах мальчиков росло большое желание стать благовестниками, как папа. Христианская семья – это место, где светит свет добрых дел, где заботятся о других не из своей выгоды, но чтобы люди, видя добрые дела, прославляли нашего Небесного Отца. К этому призывает нас Иисус Христос, говоря: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Да благословит вас в этом Господь!

0: Сейчас Наталья расскажет вам интересную историю.
1: Язычник Сэдди.

0: Никто не знал и даже не подозревал о том, какая серьезная мысль озадачивает мозг маленькой Сэдди. Все началось на утренней семейной молитве. Нет, возможно, все началось еще с миссионерского собрания в четверг. Мистер Уилмот, отец Сэдди, сказал, что совершенно нелепо для таких малышей, как Сэдди, идти на миссионерское собрание. Но бабушка процитировала ему: «Куда ветка согнута, туда и дерево будет наклонено», и сама одела Сэдди для собрания. Там мисс Харлоу, ведущая собрание, рассказала историю о маленьком языческом мальчике. Он молился уродливой деревянной фигурке с отвратительным лицом. Она показала модель маленького языческого бога. Сэдди была потрясена и огорчена. В этот день она много думала о язычниках. В субботу утром перед семейной молитвой дедушка читал псалом. Сэдди слушала не очень внимательно. Ей было трудно слушать чтение Библии, если только в ней не было истории. То, что он читал, нисколько не походило на историю. Сэдди, если уж говорить правду, думала о новой шляпке своей куклы и о том, как ей ее сделать. Вдруг она услышала такие слова: «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Слово «народы» привлекло ее внимание. Кто это говорил? Кому будут даны народы? Может быть, какой-нибудь нехороший царь отдал их плохому человеку? Может быть, поэтому они молились уродливым деревянным куклам? Мысли Сэдди были в смятении. Она едва могла дождаться, когда молитва закончится, чтобы оказаться на коленях у дедушки и задать вопрос. «Ну, дитя», — сказал дедушка с озадаченным видом. Он не привык объяснять Библию маленьким детям.
1: «Это значит то, что там сказано. Язычники должны быть отданы Иисусу».
2: «Отданы Иисусу?» — изумилась Сэдди. «Тогда почему они молятся уродливым деревянным куклам?»
1: «Потому что у него их еще нет. Они не знают, что принадлежат ему».
2: «Почему им кто-нибудь не скажет?»
1: «Им говорят. Люди стараются рассказать им. Дитя, разве ты никогда не слышала о миссионерах? Я думал, ты ходила на миссионерское собрание».
0: Конечно, она ходила и слышала о миссионерах. Девочка уверяла дедушку, что дает им 5 центов в месяц на поддержку. Он не сказал, что это была большая сумма, чем он регулярно давал на ту же цель. Но по какой-то причине он не хотел об этом говорить и только сказал:
1: «Очень хорошо, тогда ты все понимаешь. В Библии написано, что язычники будут отданы Иисусу. Миссионеры отправились туда, чтобы рассказывать им об этом и показать им, как служить Господу».
2: «Услышал ли об этом каждый из них?» — серьезно допытывалась Сэдди.
1: «Нет», — сказал дедушка. «По-моему, еще не все слышали».
2: «Почему же они не делают этого быстрее? Почему бы еще большему количеству миссионеров не поехать, не взять Библии и не поторопиться? Ведь некоторые из них могут умереть, прежде чем услышат об этом».
0: Сэдди была очень серьезна, но ее отец рассмеялся и сказал:
3: «Вот в чем вопрос, отец. Это оставит некоторых из вас, христиан, в затруднительное положение, не так ли?»
0: Сэдди не могла понять, что он имеет в виду. Дедушка непринужденно сидел в своем большом кожаном кресле, и ему было совсем не затруднительно. Но она была разочарована тем, что он велел ей бежать в течение 5 минут и не задавать больше никаких вопросов. «Если бы у нее была мама, — думала Сэдди, — она задавала бы ей все вопросы, какие ей заблагорассудится». Ее подружка Труди говорила, что мама никогда не устает отвечать на вопросы. Но мама Сэдди ушла на небо, когда она была еще совсем крошечной. Девочка ушла, чтобы все обдумать, как делала это со многими из своих вопросов. Неожиданно она услышала слова бабушки.
3: «Поразительно!» — говорила добрая женщина, входя с заднего двора. Там она разговаривала с Тони, мальчиком на побегушках.
4: «Этот мальчик — настоящий язычник!»
0: Сэдди от неожиданности чуть не уронила на пол свою куклу с фарфоровой головкой.
2: «Бабушка, это правда?» — спросила она.
1: «Конечно, правда!» — сказала уверенно бабушка. «Я не верю, что в глубинах Африки есть более великий язычник, чем Тони.
2: Я пыталась объяснить ему самое простое дело. Он понимает меня так, словно трехлетний ребенок».
1: «А как же по-другому?» — спросил дедушка, к которому эта фраза была обращена. «У него никогда не было возможности учиться. Все поселение там, откуда он пришел, живут как язычники и не знают ничего лучшего».
2: И тут прозвучал один из поразительных вопросов Сэдди. «Дедушка, он один из тех, кто был отдан Иисусу?»
1: «Что?»
2: — удивленно спросил дедушка. Он уже забыл об утреннем разговоре. «Разве он не один из тех, о которых ты читал в Библии, что они отданы Иисусу?»
1: «О, — сказал дедушка, — наверное, да, дитя, конечно. Иисус пришел спасти его, как и других язычников».
2: «А он об этом знает?»
1: «Что ты за ребенок?» — вздохнула бабушка. Но так как это не было ответом, Сэдди выжидательно смотрела на дедушку. «Сомневаюсь, что он знает», — сказал он наконец. «Не знаю, поймет ли он, если ему скажут».
2: «Но тогда ему следует повторять снова и снова, пока не поймет. Помнишь, ты рассказывал, сколько раз ты имел дело с Брюсом, прежде чем он понял, что должен встать на задние лапы и попросить кость?»
3: Дедушка с бабушкой засмеялись, хотя Сэдди не знала, над чем тут смеяться. С ней часто так обращались, и она этого не понимала.
0: Она с достоинством отвернулась, слегка задетая тем, что ее логика вызвала только смех. В тоне, которым она сказала, звучало не только достоинство, но и решительность.
2: «Я ему скажу!»
0: Это было началом благой вести для Тони. Сэдди добросовестно рассказывала ему и задавала вопросы. Вначале он стоял, уставившись на нее и глупо забавляясь. Затем он стал досадовать на нее. Наконец, ему стало интересно, и он стал слушать. Тони стал задавать вопросы и начал думать.
3: «Язычник Тони!» — добродушно называли его друзья, которым рассказывали эту историю. Его долго звали так, пока это имя перестало ему подходить. Это правдивая история о том, что случилось много лет назад. Шли годы, и Тони Блэк так сильно изменился, что люди забыли, что когда-то называли его язычником или даже Тони. Спустя некоторое время его стали называть мистер Блэкуэлл. Однажды вечером, когда в одной из самых больших церквей одного города состоялось большое собрание, его представили как миссионера, который должен отправиться в Африку. Как вы думаете, кто с ним поехал? Да, это была Сэдди. Он рассказал кое-что из своей истории о том времени, когда его называли язычником Тони. Он был рад, что его имя изменилось, и теперь его друзья называли его священником Тони. Но близкие знакомые называли их мистер и миссис Блэкуэлл. Да, они поженились и вместе уезжали в Африку. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. Притчи 22:6. Язычник Тони.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Мы продолжаем читать 33 главу, где Бог через своего пророка обещает сделать святую землю пустынью из пустынь, так что гордое могущество ее перестанет, и горы Израилевы опустеют. Но при этом Бог не желает остаться непонятым и раскрывает причину своего праведного гнева. Послушайте 30 и 31 стихи 33 главы. «А тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату, пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится пред лицом твоим народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их». Посмотрите, израильтяне настолько потрясены разрушением Иерусалима и обрушившимся на них наказанием, что теперь они готовы слушать Иезекииля, хотя еще не понимают полностью его слов. На первый взгляд кажется, что эти люди вернулись к Господу, и им хочется слушать его слово, но они все равно не готовы ему подчиниться. Они делают из своей веры забаву, и сердце их увлекается за корыстью их. В наше время тоже есть люди, которые ходят в церковь, чтобы слушать интересные проповеди. Однако то, что они слышат, никак не влияет на их жизнь. В послании Иакова, в первой главе, стих 22, верно подмечено это человеческое качество. Иаков призывает христиан: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». То же самое говорит и Бог о людях, находящихся теперь в изгнании: «Слушают слова мои, но не исполняют их». Обратите внимание также на стихи 32 и 33. «И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже и сбывается, тогда узнают, что среди них был пророк». Иерусалим пал, как предсказывал Иезекииль, и люди узнали, что он истинный пророк от Бога. Теперь они знают, что он несет им Слово Божье, поэтому слушают его, но не исполняют того, что слышат. Друзья мои, человек скатывается к неверию сознательно и добровольно. Люди не верят не потому, что не могут поверить. Они не хотят верить. Люди не хотят отказываться от греха. Вот в чем проблема тех, к кому обращался Иезекииль. Им нравилось приходить к нему, слушать то, что он говорит, но все это не оказывало на них никакого влияния. Вам кажется, что теперь людям следовало бы обратиться к Богу, но нет. Бог говорит Иезекиилю: «Не обманывайся, да, ты привлекаешь большие толпы народа. Они приходят и слушают, но они не верят тебе. Они не исполняют мое слово. Им нравится слушать разговоры о любви, пророчества, но все это никак не отражается на их жизни. Они живут так же, как прежде. Они далеки от меня». Иезекииль был единственным, кто говорил, что Иерусалим будет разрушен. А все лжепророки отрицали это. И вот Иерусалим разрушен. Иезекииль оказывается истинным пророком, а другие, предсказывавшие Израилю райское блаженство, оказываются лжецами. Иерусалим был разрушен, как и предсказывал Иезекииль. И вот как отзывается Бог об этих лжепророках в следующей, 34 главе книги Иезекииля. Читаю вам стихи 1 и 2. «И было ко мне слово Господне: сын человеческий, из реки пророчества на пастыре Израилевых, из реки пророчества и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог:
«Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! Не стадо ли должны пасти пастыри?» Как видите, эти слова о лжепророках говорит не Иезекииль. Их изрекает сам Бог. Честно говоря, мне никогда не нравились разнообразные программы по расширению и усовершенствованию христианского служения. Конечно, это не значит, что не существует интересных проектов, заслуживающих нашей поддержки. Я просто хочу сказать, что прежде всего мы должны заботиться о провозглашении подлинного Слова Божьего. И мне кажется, что мы не имеем права выпрашивать у людей пожертвования, ничего не предлагая им взамен. Истинная цель и предназначение нашего служения — не выпрашивать деньги, а кормить паству Словом Божьим. И Бог критикует здесь лжепророков за то, что они не давали людям Слова Божьего. Мне кажется, что и сегодня мы должны оценивать служителей по этому критерию. Читаем далее, послушайте 4 и 5 стихи. «Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому». Друзья мои, каждый из нас нуждается во многом, но самые важные наши потребности может удовлетворить только Слово Божье. И если служитель не дает пастве Слово Божье, он не может считаться служителем. Слово необходимо давать. Никакие коротенькие проповеди, прочитанные в торопях, не могут быть достаточными для правильного духовного питания. Если людей в церкви не питать словом, люди могут рассеяться в поисках пищи. Они найдут другое место, где их накормят. Овцы не виноваты, им нужно есть. Такова природа верующего. Он нуждается в питании словом. Обратите внимание на стихи с 7 по 10. «Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, — говорит Господь Бог, — за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. Зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог. Вот я на пастыри, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищею их». Бог считает, что ответственность несут лжепастыри. Он говорит: «Я осуждаю вас, и я считаю вас не менее ответственными за грехи ваших подчиненных, чем сами грешники. Вы тоже виноваты». Читаем далее, послушайте стих 11. «Ибо так говорит Господь Бог: вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их». Вспомните, что Божий пастырь Иисус Христос называл себя пастырем добрым. Вот и пророк Иезекииль говорит, что к людям придет Христос, настоящий пастырь. Это обязательно произойдет, потому что Христос еще не исполнил на этой земле всех пророчеств, связанных с Его ролью пастыря. А теперь давайте обратим свои взоры в будущее. Бог утешает сынов Израиля, находящихся в изгнании, и они должны слушаться Его, ведь Он пастырь, добрый пастырь, великий пастырь. Бог говорит: «Я сам отыщу овец моих». А Давид писал в 22-м псалме, стих 1, «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Интересно, что остальная часть 34-й главы книги Иезекииля
посвящена повторению чудесного Божьего обетования. В стихах с 11 по 29 Бог говорит нам, что Он будет делать по Своей чудной благодати великие вещи. И Его слова как нельзя более созвучны призыву доброго пастыря Иисуса Христа, который однажды сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Эти слова записаны в 11 главе Евангелия от Матфея, стих 28. А в книге пророка Иезекииля «Добрый пастырь» тоже дает множество прекрасных обетований. Послушайте 12 стих. «Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный». Добрый пастырь приходил на землю 2000 лет тому назад.

буду пасти их на хорошей пажите, и загон их будет на высоких горах Израилевых. Там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажите на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю. Буду пасти их по правде». Пастырь говорит здесь о народе Израиля и о том, что он собирается сделать с этим народом в будущем. Сейчас израильтяне угнаны в плен, потому что слушали лжепророков. Но пастырь говорит им: «Я не отказался от вас, я не отрекся от моего народа. Я советую вам прислушаться к голосу моего пророка. Тогда вы увидите, что вы мои овцы, вы по-прежнему принадлежите мне, и я верну вас в родную землю». Пастырь Божий накормит своих овец на тучных пастбищах и обещает, что они будут отдыхать в безопасности. А это значит, что речь здесь идет не о нынешнем возвращении евреев в Израиль. Ведь сегодня жить в Израиле небезопасно. Когда какая-то овца теряется, пастырь ищет ее, он поступает так и с народом Израиля. Точно так же он поступает и с церковью. Однажды наш Господь рассказывал притчу о потерянной овце. Он говорил: «У пастуха было 100 овец, и одна из них заблудилась». И что же сделал пастух? «Просто забыл об этой овце. Сказал: да ладно, убежала, и ничего страшного. У меня ведь осталось 99, мне хватит». «Нет», — пастух сказал, — «у меня было 100 овец. Так пускай и останется 100». Друзья мои, я собираюсь попасть на небеса не потому, что я какая-то чудесная и особенно одаренная овца. Как известно, все овцы да нельзя глупы. Но я попаду на небеса, потому что у меня есть замечательный пастырь. И если он что-то обещает, то всегда выполняет обещание. Обратите внимание на 20 стих. «Посему так говорит им Господь Бог: вот я сам буду судить между овцою тучною и овцою тощею». Бог отделит верующих от неверующих. В 13 главе Евангелия от Матфея приведена притча нашего Господа о зерне и плевелах. Один человек посеял на своем поле пшеницу, но какой-то враг посеял рядом сорняки. И его слуги предложили: «Давай прополем». Но этот человек ответил: «Оставьте, пусть все растет вместе. Я потом отделю одно от другого». И я рад, что отделять сорняки от зерна будет наш Господь. Он не разрешит производить эту работу слугам. Это его задача. И когда кто-то меня спрашивает: «Как вы думаете, вот этот человек верующий?» То я честно говорю, что не знаю. Это не мое дело. Это будет решать Господь. И ему виднее, кто принадлежит ему, а кто нет. Читаем далее. Послушайте стихи с 21 по 24. «Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими, бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою, и поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. А я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это». Я твердо убежден, что Израиль вечно будет жить на земле, и Давид будет вечно править ею. Он будет наместником Господа Иисуса Христа на земле. А вот что касается церкви, то Господь говорил, что Он Сам однажды придет за ней на землю, и впоследствии церковь будет находиться с Ним в Новом Иерусалиме. У Иоанна в 14 главе стих 3 приведены такие слова Иисуса: «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы...»

были, где я. В вечности Христос будет навещать землю, и мы с вами тоже, но временно. Так что я не советую вам покупать земельные участки с расчетом на будущее. Они вам не понадобятся. Готовьте лучше строительный материал для своего нового дома на небесах. Друзья мои, сам Бог свидетельствует, что Он не оставит народ Израиля в пренебрежении и поругании. Послушайте 25 стих. «И заключу с ними завет мира, и удалю с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах». Интересно отметить, что земля Израиля и народ Израиля все время упоминаются в Писании параллельно. Когда у израильского народа хорошие отношения с Богом, то израильтяне блаженно живут на родной земле. Обратите внимание также на 28 стих. «Они не будут уже добычей для народов, и полевые звери не будут пожирать их. Они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их». Друзья мои, настанет день, когда Израиль больше не будет добычей для народов. Хотя сейчас евреи по-прежнему являются такой добычей. Однако Бог сам дал прочитанное только что обещание, и Он всегда исполняет то, что обещал. И теме будущего возрождения Израиля посвящены две следующие главы книги пророка Иезекииля, 35 и 36. Прежде чем мир в этой земле восстановится, должны произойти две вещи. Эдом будет наказан, и прошлые грехи Израиля будут прощены. Суд над Эдомом, предсказанный здесь, уже состоялся, но записанные здесь слова представляют собой и пророчество о суде над другими, будущими врагами Божьего народа. 35 глава посвящена теме суда над горой Сир, то есть Эдомом, который должен произойти до возвращения Израиля на родную землю. Послушайте стихи с 1 по 4. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо твое к горе Сир, и изреки на нее пророчество, и скажи ей, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, гора Сир, и простру на тебя руку мою, и сделаю тебя пустою и необитаемою». Города твои превращу в развалины, и ты сама опустеешь, и узнаешь, что я Господь. Эти стихи относятся к Эдому, а Эдом — это не что иное, как знаменитый пещерный город Петра. Этот город по-прежнему стоит на месте, но там никто не живет. Он совершенно пуст. Послушайте стих 5. «Так как у тебя вечная вражда, и ты предавала сынов Израилевых в руку мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели». Здесь Бог объясняет, по какой причине Он наказывает Эдом. Народ Эдома происходил от Исава, который был братом Иакова, а Исав был врагом Иакова, и народ Эдома, вероятно, отравлял жизнь Израилю больше, чем любой другой народ на протяжении всей истории. Эдом — это символ врагов народа Божьего, которые в последние времена выступят против Бога под руководством Антихриста. Послушайте 9 стих. «Сделаю тебя пустыню вечную, и в городах твоих не будут жить, и узнаете, что я Господь». Иезекииль уже упоминал о суде над Эдомом в 25 главе стихи с 12 по 14. Так почему же он снова говорит об этом? Я считаю, что для того, чтобы снова и снова со всей определенностью показать, что у Бога есть планы, связанные с народом Израиля. Израильтяне должны будут вернуться в свою землю, место их благословения, и они снова будут жить там, причем жить в мире и покое, но враги народа Божьего пока еще не все побеждены. И Бог будет судить этих врагов. Люди вернутся в землю обетованную, поклоняясь Богу, и станут жить мирно и счастливо. Какое чудесное будущее их ожидает!
А мы, дорогие друзья, на этом закончим нашу беседу по книге пророка Иезекииля. Мы будем рады встретиться с вами в следующий раз, когда мы обратимся к 36 и 37 главам, где Иезекииль продолжит возвещать Божьи пророчества и рассказывать о своих удивительных видениях. В частности, в 37 главе мы найдем замечательное повествование пророка о поле с мертвыми костями. На первый взгляд, этот рассказ напоминает нам современные фильмы ужасов. Однако, в отличие от них, он исполнен оптимизма, поскольку касается будущего возрождения Израиля, восстановления национального единства еврейского народа, а также духовного возрождения. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.